0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low. Я тусаю, но и мы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

Mission of the Groove.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели в студии Ольга Денисова. Здравствуйте. Беларусь масштабно отметила День Победы – праздник, добытый в тяжелых боях за свободу и независимость Родины. Для жителей страны это не только праздничный день, но и день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал Великую Победу. 81 год назад, 9 мая 1945-го, была одержана победа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны, определив будущее всей мировой цивилизации. Беларусь в войне утратила более половины своего национального богатства. Огромны были людские потери. В годы национальной оккупации с 1941 по 1944 на территории Беларуси было истреблено не менее 3 миллионов мирных граждан и военнопленных, угнано в немецкое рабство под угрозой смерти более 380 тысяч человек, из которых многие погибли в результате невыносимых условий труда, лишений и истязаний. Память о Великой Отечественной войне сохраняется в Беларуси на протяжении всех послевоенных лет. День Победы традиционно отмечается несколько дней по всей стране. В белорусских городах были организованы народные возложения в местах захоронения воинов, узников концлагерей, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Проходили фестивали, выставки, патриотические акции, песенные конкурсы, концерты, тематические и информационные часы в школах. В преддверии Дня Победы Александр Лукашенко по традиции вручил госнаграды заслуженным людям страны. Ордена и медали из рук президента получили люди самых разных профессий. Глава государства отметил, что накануне великого и священного праздника Дня Победы вручаются награды лучшим людям, а фактически героям нашей жизни. Это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 1945-го, подчеркнул глава государства.
2: Беларусь, потиравшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы, инициативу решил поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем. Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своей жизни, с оружием в руках, как делали это они.
1: Среди тех, кому вручили государственные награды, было немало представителей силового блока. Как отметил Александр Лукашенко, это люди, которые всегда на боевом посту.
2: И каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольственно-мировых рынков. Отлично известно за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», «Васильковые ливреи» авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры. чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников.
1: Александр Лукашенко обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что белорусы всегда будут верны традициям, которые были созданы ими. Президент пожелал всем счастья, успехов и здоровья, отметив, что ему приятно встречаться с теми людьми, которые вносят свой вклад в процветание Беларуси. 8 мая Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Накануне торжества в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне глава белорусского государства провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 9 мая белорусский лидер присутствовал на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, который проходил на Красной площади в Москве. Затем Александр Лукашенко и главы делегации возложили цветы к могиле неизвестного солдата Кремля. По возвращении в Минск Александр Лукашенко принял участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в белорусской столице. Глава государства возложил венок к монументу Победы. Президент и все участники церемонии почтили память павших героев.
2: Мы празднуем День Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год шествиями, салютами, со слезами и горечь. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана, тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый – победа. Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Это было тогда. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов человек, лишенных родного дома, 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армии, собранной со всей Европы. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новое. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий. Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 45-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом. Мы можем много, долго говорить о цене победы, о нашей боли, о нашей гордости, но самое великое – речь в память о каждом, кто приближал победный май, но и не увидел его салюты, минута молчания, народного молчания во славу бессмертного подвига.
1: Знамя победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах. За правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на земле, заявил Александр Лукашенко.
2: Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелище и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо, лощеное, это сути не меняет. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности, собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны, но уже рядом с нашими границами. Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты, прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной Армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов, к памятникам, которые еще остались целы. Но мы помним. Помним и чтим освободителей родной земли. Сегодня и будем помнить всегда. Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой.
1: День Победы – это день национальной гордости, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Мы помним наших солдат, офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, взявших в руки оружие, всех, кто не выбирал между виселицей и вражеской милостью, а умирал героем, но не предателем. Преклоняем головы перед матерями, которые отдавали своих сыновей и дочерей на фронт. Мы и сегодня с болью в сердце вспоминаем о детях войны, повзрослевших в одночасье, взявших в руки винтовку или ставших к станку в тылу. Гордимся всеми, кто после победы поднимал Беларусь из руин, отстраивая города, восстанавливая народное хозяйство. День Победы – это день братского единства народов. Праздник, напоминающий, насколько мы сильны, когда мы вместе. Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы – это день исторической справедливости. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли. Хочу сказать всем, кто сегодня идет к мемориалам и памятным местам вместе с нашими ветеранами, семьями, кто приводит с собой малышей, спасибо вам. Кто-то скажет, что погоды не повезло. Нет, нам очень повезло с погодой. Это хорошая погода. Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не оборвалась. Благодаря вам и нашей общей памяти горит этот вечный огонь, символ великого подвига наших предков. Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного, но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию. Мы сделаем все, чтобы сохранить тот мир, который вы завоевали для нас. С праздником, дорогие соотечественники! С днем Великой Победы!
1: После речи главы государства церемония продолжилась исполнением государственного гимна Беларуси в сопровождении залпов артиллерийского салюта и торжественным маршем сводной роты почетного караула и оркестра Минской военной комендатуры. В завершение был исполнен музыкально-театрализованный номер «Память в наших голосах». Во второе воскресенье мая в Беларуси ежегодно отмечают День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Праздничные мероприятия прошли по всей стране. На площади государственного флага в Минске состоялась церемония чествования государственных символов с участием премьер-министра Александра Турчина. Новшеством этого года стало то, что шествие с флагом 500 метров длиной и 9 метров шириной организовано от стелы Минска «Город-герой» к площади государственного флага через коридор общественников с флагами. Во главе колонны шел расчет барабанщиков-кадетов. Это тоже новинка. Кроме того, в этом году впервые аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах. По воле белорусского народа 30 лет назад, 14 мая 1995 года, в нашей стране установлены государственные символы Республики Беларусь. В них воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа. Связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. В понедельник Александр Лукашенко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Беларуси Илиной Вукайлович. Приветствуя дипломата, глава государства отметил, что у него есть такая практика – встречаться с послами близких и дружественных для Беларуси стран.
2: Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. А сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что в Сербии она всегда была непростой. В Сербии всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее, что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы.
1: Минск и Белград связывают давние дипломатические отношения, которые подкрепляются в том числе активным диалогом на высшем уровне. Александр Лукашенко 5 раз посещал Сербию. Лидеры двух стран неоднократно встречались и на международных площадках. Во вторник Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Первая тема – указ о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли.
2: Меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврыжками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя. Пришел – делай. Вот наблюдаю сейчас за нашей легкой промышленностью и комволем там и другими кожевенными предприятиями. И думаю, когда же вы внесете предложение о реструктуризации в очередной раз задолженности или еще чего-то? Мы туда послали людей. Идите, упирайтесь и работайте. Давайте результат тех условий, которые сегодня складываются. Что значит, мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать. Тем более в 2012-2013 годах, вот как мне информацию дали, проведена масштабная модернизация цементных производств. И тогда мы затратили, ну, что-то около миллиарда долларов на эту модернизацию. То есть мы немало вложили. И что, это цементники за свои деньги делали? Шесть лет назад принималось решение о реструктуризации задолженности этих организаций. Ее погашение было растянуто до 49-го года. 49-го года. И что? Прошло 6 лет. И мы снова возвратились к этому вопросу. Вот почему меня настораживают такие предложения.
1: На совещании был вынесен проект постановления Совета министров о выделении в прошлом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития.
2: Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет. Живи.
1: Третий крупный вопрос совещания – проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной.
2: Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского. Он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие, я там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть, отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют.
1: Таковы основные события прошедшей недели. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Итоги недели.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко традиционно принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Минске. Глава государства возложил венок к монументу Победы. К памятнику легли также венки и цветы от руководителей республиканских органов госуправления, представителей Всебелорусского народного собрания и Национального собрания, судебного корпуса, ветеранских организаций, силовых структур, общественных объединений и политических партий, активистов из числа представителей общественности.
1: Мы празднуем День Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год шествиями, салютами, со слезами и горечь. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана, тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый – «Победа». Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую, главную роль Советского Союза в разгроме фашизма.
0: В продолжение темы. Во время церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы глава государства напомнил о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Беларуси за освобождение Европы от фашизма. Беларусь в той войне потеряла каждого третьего своего жителя. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу.
1: Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки, чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 45-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина, по дороге священной борьбы добра со злом. Мы можем много, долго говорить о цене победы, о нашей боли, о нашей гордости, но самая великая речь в память о каждом, кто приближал победный май, но и не увидел его салюты, минута молчания, народного молчания во славу бессмертного подвига.
0: Сегодня состоится заседание 4-й сессии Совета Республики. Его участники рассмотрят 14 законопроектов. Среди них проекты законов о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, по вопросам регулирования земельных отношений о товарных биржах, об изменении Водного кодекса Республики Беларусь. Кроме этого, будет рассмотрен ряд законопроектов по вопросам ратификации межправительственных соглашений. На Кургане Славы пронесли 100-метровое полотнище государственного флага. Это работники различных сфер – медики, педагоги, правоохранители, спасатели, лесоводы, энергетики, а также ребята, кто своей отличной учебой формирует достойное подрастающее поколение. Во время мероприятия представители молодежи принесли клятву верности государственным символам. Таким образом, Минская область присоединилась ко всей стране, отдав дань уважения ее главным символам в день государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2,81 рубля, 3,78 за 100 российских рублей и 4,13 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 7, в Гомеле плюс 10, в Гродно, Бресте и Могилеве 6 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 15-17, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 16-18 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 13 мая. Мемориальный комплекс «Тростенец». Открытие выставки в 12:00 в Белорусском государственном экономическом университете.
1: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7:59 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Кстати, понедельник сегодня стартует очередная рабочая неделя. А это значит, на старте рабочего дня стартует ток-шоу «Будни». 2 часа звучим в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы здесь, в этой студии, появится гость-эксперт. Вместе с ним здесь будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Ну и, конечно же, в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Хорошего старта рабочей недели, отличного рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на своей земле. Об этом Александр Лукашенко заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
1: Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелище и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо, лощеное, это сути не меняет. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности, собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны. Но уже рядом с нашими границами. Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты, прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной Армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов, к памятникам, которые еще остались целы.
0: Церемония чествования государственных символов с участием премьер-министра Александра Турчина прошла накануне в Минске на площади государственного флага. В мероприятии, посвященном празднованию Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, приняли участие представители молодежи, военно-патриотических классов и клубов, общественных объединений, трудовых коллективов, курсанты и военнослужащие. Одновременно с началом мероприятия от стелы Минска город-герой к площади было организовано шествие с флагом. Герб, флаг, гимн – неизменные атрибуты любого государства. Об этом заявил на церемонии чествования государственных символов в Минске министр иностранных дел Максим Рыженков. Он отметил, что для нас это символы цементирующие, в которых заложены самые главные идеи нашей государственности, традиции и культуры белорусского народа, миролюбивого, стремящегося к труду, красивого, яркого. По мнению главы МИД, такие церемонии способствуют тому, чтобы молодежь прониклась моментом и почувствовала глубину события. Возле Кургана Славы летом планируют открыть кафе в стиле 1960-х годов. Это как раз то время, когда строился мемориал. Об этом рассказал журналистам председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. В прошлом году на мемориальном комплексе была завершена большая реконструкция и по поручению главы государства разбит сад. А в этом году при поддержке Минобороны пополнена на 8 новых единиц экспозиция военной техники. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 8, в Витебске плюс 7, в Гомеле плюс 10, в Бресте плюс 5, в Могилеве 6 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 14-16, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: 8 часов 9 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что Стармер заявил о намерении еще 10 лет быть премьером Британии на фоне призывов к отставке. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же Минобороны Эстонии призывает Украину лучше контролировать свои беспилотники и держать их подальше от страны. Желтая слива пишет о том, что 70% коренных жителей Вильнюса поддержали предложение об ужесточении миграционного законодательства для иностранцев не из Европейского Союза. Более подробно в телеграм-канале Желтая сливы. СБ Беларусь сегодня. Битва драконов или новый виток геополитической напряженности. Более подробно читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же в соцсетях активно обсуждают поездки в нашу страну. Чем удивляет наша страна? Колонка Алены Красовской на sb.by. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 13 мая. Мемориальный комплекс «Тростенец». Открытие выставки в 12:00 в Белорусском государственном экономическом университете.
1: Реклама. Гороскоп.
2: 8:15 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний, понедельник. На дворе 11 мая. Итак, Овен. Благоприятный день для работы и любых важных дел. Вы настроены серьезно, старайтесь ничего не упустить из виду. Телец. Благоприятный день для деловых переговоров, обсуждения вопросов, которые касаются долгосрочного сотрудничества. Близнецы, может быть, не просто сосредоточиться на делах. Иногда вы не находите в себе сил взяться за то, что запланировали. Рак. Этот день одинаково благоприятен для деловых и личных встреч. Лев. В начале дня возможны мелкие неприятности, досадные ошибки и неудачное совпадение. Дева, первая половина дня подходит для общения. Правда, сейчас лучше не обсуждать серьезные вопросы. Может быть, не просто найти решение, которое устроит всех. Весы, вы успеете сделать много полезного и для себя, и для других, если не станете тратить время напрасно. Скорпион, начало дня благоприятно. Это время хорошо подходит для творчества, учебы, а также исследовательской или аналитической работы. Стрелец, в начале дня не исключены напряженные моменты и мелкие неприятности. Козерог, благоприятный день для работы. Вы способны добиться успеха во многих делах, в том числе таких, с которыми прежде не могли справиться ни вы, не ваши знакомые. Водолей, насыщенный, довольно-таки утомительный день. У вас много дел, среди них есть весьма срочные. Рыбы. День может быть полон неожиданностей. Что бы ни происходило, вы должны сохранять спокойствие. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день — это день, когда начало дня будет беспокойным, особенно трудно приходится чувствительным и впечатлительным людям. Их могут одолевать мрачные мысли. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа Радио.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Есть затруднения, но их немного. Улица Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 6 минут. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. Время проезда 8 минут. Проспект Дзержинского от МКАД до улицы Сергея Есенина. Время проезда 4 минуты. Улица Захарова от Смоленской улицы. Так, время проезда там 7 минут. Проспект Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого на 5 минут затруднения. И проспект Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Время проезда там 10 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко напомнил о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Беларуси за освобождение Европы от фашизма. Об этом глава государства заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы. Европе стоит вкладываться не в танки, а в мирную экономику. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности в эфире телеканала «Беларусь-1». Александр Вольфович отметил, что Польша на перегонке с Германией предпринимает усилия для наращивания своих военных возможностей. Но у них ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан, подчеркнул госсекретарь Совбеза. Беларусь отметила День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Новшеством этого года стало то, что шествие с флагом 500 метров длиной и 9 метров шириной было организовано от стелы Минска «Город-герой» к площади государственного флага через коридор общественников с флагами. В этом году впервые аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах. БелАЗ и Ростех договорились о выпуске карьерных самосвалов на водороде и в беспилотном режиме. Внедрением новинок займется новое совместное предприятие. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с ключевыми горнодобывающими компаниями. Впереди пилотные проекты по опытной эксплуатации. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 8, в Витебске плюс 7, в Гомеле плюс 10, в Бресте плюс 5, в Могилеве 6 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 14-16, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 38 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В РНПЦ «Мать и дитя» поставили новое высокотехнологичное оборудование в рамках акции Белорусского фонда «Мира». Мир начинается с женщины. Центр передали новый наркозно-дыхательный аппарат. В течение года совместно с Министерством здравоохранения подобное оборудование поставляется в детские учреждения здравоохранения и региональные родильные дома. Так, продолжаем двигаться дальше. Новый спортивно-тактический комплекс открыли на базе отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорысполкома. Комплекс построен по указанию президента. Кстати, 30 декабря 2020 года глава государства посетил базу столичного ОМОН. Он высоко оценил созданные для бойцов условия. Вместе с тем президент обозначил, что у милицейского спецназа должен появиться собственная тактика, специальный комплекс. Тогда же был дан старт строительству спортивного комплекса. Так, еще важная история. В День Победы в Могилеве участниками праздничного шествия стали порядка 53 тысяч человек. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня». Узнали, почему белорусы все чаще выбирают готовые деревянные домокомплекты. Более подробно на страницах СБ «Беларусь сегодня». Сельская газета. Какие смыслы зашифрованы в аутентичных покрывалах и почему современная молодежь выбирает ручное ткачество? Более подробно читайте на страницах сельской газеты. И там же 23 деревни за один рейс объезжает ежедневно частный предприниматель, чтобы доставить сельчанам продукты. Вот такая вот рубрика «Обзор прессы» на сегодня. Продолжим двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Алексей Авдонин. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события.

Александр Лукашенко напомнил о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Беларуси за освобождение Европы от фашизма. Об этом глава государства заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии.

0: Возложение венков и цветов к монументу Победы.
1: Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи. Более 30 миллионов погибших, около 3 миллионов сирот, 25 миллионов человек, лишенных родного дома, 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. И миллионы жизней, сломанных по воле безумца его армии, собранной со всей Европы. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. Погиб каждый третий.
0: Европе стоит вкладываться не в танки, а в мирную экономику. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности в эфире телеканала «Беларусь-1». Александр Вольфович отметил, что Польша наперегонки с Германией предпринимает усилия для наращивания своих военных возможностей. Германия заявила о том, что хочет создать самую сильную армию в Европе численностью свыше 450 тысяч человек. Но у них рушится экономика, закрываются заводы, ухудшаются социально-экономические условия жизни европейских граждан, подчеркнул Александр Вольфович. Он добавил, что праздник Великой Победы должен быть напоминанием о том, что историю надо знать, помнить и правильно трактовать. Беларусь отметила День государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Новшеством этого года стало то, что шествие с флагом 500 метров длиной и 9 метров шириной было организовано от стелы Минска «Город-герой» в площади государственного флага через коридор общественников с флагами. Полотнище по проспекту Победителей несли известные деятели культуры, спорта, средств массовой информации. Около 800 человек. Во главе колонны шел расчет барабанщиков-кадетов. Это тоже новинка. Кроме того, в этом году впервые аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах. БелАЗ и Ростех договорились о выпуске карьерных самосвалов на водороде и в беспилотном режиме. Среди преимуществ этих машин – работа в круглосуточном режиме и снижение затрат на дорогостоящих специалистов. К тому же водородная энергетика позволяет значительно снизить и затраты на топливо. Очевидный плюс – сохранение экологии. Беспилотные и водородные самосвалы станут двумя флагманскими проектами. Внедрением новинок займется новое совместное предприятие. Уже подписано соглашение о сотрудничестве с ключевыми горнодобывающими компаниями на союзном рынке. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 8, в Гродно плюс 10, в Гомеле плюс 11, в Бресте и Могилеве 7 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 14-16, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин. Главное из выступления Александра Лукашенко 9 мая на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы. Конфликт на Ближнем Востоке рекордно быстро сокращает мировые запасы нефти. Переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе в Пакистане. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББай, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
2: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы. Будем обсуждать самое важное событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Итак, готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество знания» Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая, конечно же, активно обсуждается в средствах массовой информации. Напомню, что президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочий визит в Россию и принял участие в торжественных мероприятиях в Минске в честь Дня Победы. Беларусь, напомню, масштабно и ярко отметила один из главных праздников в нашем календаре – День Победы. Вот для начала, наверное, хотел бы поговорить в целом о графике президента, о графике главы государства, потому что действительно, ну, давайте так говорить, напряженно, вот так и побывать в Российской Федерации с рабочим визитом и вернуться в Минск. Почему президент действительно старается вот сейчас, на данном этапе, участвовать во всех вот этих мероприятиях и почему это важно?
2: Ну, безусловно, важные для нашей страны, для Российской Федерации, да, для союзного государства. Эти праздничные дни, они носят глубокий символизм, особенно сейчас, когда обостряется противоборство между ключевыми центрами силы, между регионами. И сейчас крайне остро чувствуется как раз та борьба, которая была в преддверии Великой Отечественной войны, в преддверии Второй мировой войны. И мы сейчас как раз понимаем, почему наши деды, прадеды, да, отцы воевали тогда с фашизмом, с нацизмом, почему настолько важна для нас эта победа. И наша задача, конечно же, сейчас усиливать наше единство, наше объединение. Президент как раз своим визитом и участием в торжественных мероприятиях на Красной площади демонстрирует единство нашего союзного государства, единство наших народов в это непростое время. Мы видим, как Запад пытается разделять славян, пытается разделять все постсоветское пространство, да, пытается проводить крайне агрессивные информационно-пропагандистские кампании, ориентированные на то, чтобы нивелировать, полностью уничтожить великую победу, героизм наших прежнего поколения, да, наших, и перевернуть все так, чтобы с помощью своей новой искаженной идеологии начать захватническую войну. Да? Mm-hmm. Когда в сознании молодежи не будет понимания важности победы, то той победы, да, и за что боролись наши деды, прадеды, то в этом случае, конечно же, легко будет захватить через сознание наше государство, наши ресурсы, поработить наших людей. И обратите внимание, Запад ведь разваливал Советский Союз уже после Второй мировой войны не посредством оружия, потому что через оружие, через прямое столкновение они осознали, победить советский народ нельзя. А вот через казуистику, через как раз воздействие на сознание через различные дискредитирующие информационно-пропагандистские кампании, они смогли достигнуть своей цели и в результате холодной войны разрушили Советский Союз. Сейчас в Европе, и вот наш президент в своей речи на площади Победы очень четко подчеркнул, что сейчас вновь чувствуются идеи сверхдержав, да, сверхнаций, которые хотят жить за счет других, за счет порабощения других. И вот эти идеи реваншизма, они настолько укрепились в сознании политических и корпоративных элит коллективного Запада, что они хотят пересмотреть полностью даже переиграть или показать своим дедам, прадедам, тем, которые воевали против нас, что они достойны их, что они победят нас. Вот, вот эти идеи реваншизма, они крайне опасны. И поэтому наша задача, да, нас, вот нашего поколения, это в первую очередь передать молодежи вот этот дух победы и осознание того, за что мы тогда воевали и почему сейчас эта битва продолжается, и эта битва продолжается в первую очередь за что? Мы ведем свою битву, да, и сейчас это в информационном поле, в идеологическом поле, мы ведем за свою свободу, свой суверенитет, независимость, потому что в случае, если чуть мы дадим слабину или ослабим память о Великой Победе, то в этом случае мгновенно будет попытка захватить наше государство, поработить людей. И что значит порабощение? Прямое порабощение. То есть это жесточайшее. Обратите внимание, как ситуация разворачивается там на территории Украины, в Иране, да, на Ближнем Востоке в целом, в Северной Африке. Это, с одной стороны, мощнейшая пропаганда, попытка взорвать страны изнутри, сделать революции бархатные, а с другой это насильственное воздействие через вооруженный конфликт, прямое вторжение в государство. И коллективный Запад готов идти на крайние меры для того, чтобы захватить, ну, полностью или удержать свою монопольную власть. Единственное, что сдерживает, и мы не раз это говорили в рамках нашей передачи, это те прозорливые решения, которые были приняты нашим народом благодаря позиции нашего главы государства в 2022 году в ходе референдума. Наша страна ушла от неядерного статуса. Мы прекрасно осознали те угрозы, которые приходили к нам, уже начиная там с 2020 года. Сейчас у нас есть передовое оружие, да, основанное на новых физических принципах комплекса «Орешник», и тактическое ядерное оружие, которое сдерживает любой натиск со стороны. Но самое главное, наверное, надо вот в нашей передаче, и пусть это не воспринимается в качестве пропаганды, мы должны сказать слова благодарности нашему президенту за те решения, которые им были приняты в самом начале его президентского срока, да, вот самого первого, в 90-е годы, когда он на тот момент остановил ту ересь, которая шла на нас, да, насаждение БЧБ-символики, насаждение чуждых нам символов, которые напрямую были связаны с коллаборационистами, да, с фашистскими подразделениями, которые действовали на нашей территории. Установление наших государственных да, символов крайне важных, да, и самое главное, это восстановление уважение к Великой Победе, к нашим ветеранам и в дальнейшем как раз формирование нашей государственной идеологии с опорой на этот великий праздник. Сейчас вот те решения, которые были приняты в 90-х годах, сейчас это фактически наилучшее средство защиты от той пропаганды, той страшнейшей ереси, которая действует на всем постсоветском пространстве.
1: Кстати, еще вернусь к мероприятиям. Напомню, что по завершении рабочего визита в Россию белорусский лидер вместе с сыновьями на площади Победы в Минске возложил венок к монументу Победы. Вот говорим здесь об исторической памяти. Я бы хотел, наверное, сейчас коснуться того, что память, конечно же, мы храним, но уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь. Ну, об этом тоже говорил президент. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тысяч адресов. 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни. То есть память, которую мы сохраняем, она наполняется новыми фактами. Почему, вот опять же, это важно? И можно говорить о том, что еще события той войны не завершены. пока вот действительно не изучены, да, не доказаны в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа все факты и все цифры, которые вот мы
2: должны говорить. Безусловно, вот это направление по изучению, да, в рамках уголовных дел тех бесчинств, которые творили фашистские подразделения, их пособники на территории Беларуси, оно в первую очередь даже в большей степени не связано с прошлым как таковым. Прошлое изучается, да, в рамках следственных действий. Изучается, устанавливаются факты, виновные, сам ход событий, но это важно для нашего будущего. В первую очередь, почему? Потому что таким образом мы нашим детям, нашей молодежи в открытую, на фактах показываем, что творили, ну, так называемые просветленные европейцы на нашей территории. Mm-hmm. Да? И как результат, естественно, верить Западу, коллективному Западу, в их идеях евроинтеграции, евро некого оазиса просто нельзя. Понимаете? У них, у этих политических корпоративных элит до сих пор сохраняется идея о том, что они сверхлюди, а мы унтерменшины, недолюди. А значит, нас можно в свободном режиме уничтожать. И самое главное, обратите внимание, то есть весь геноцид, который творился на нашей территории, он носил массовый характер. Это не вылазки, знаете, немцев в отношении тех или иных каких-то населенных пунктов или партизанских отрядов, которые, ну, как-то плохо себя вели. А то некоторые так и в открытую заявляли раньше. Mm-hmm. Немцы почему вас били? А потому что вы плохо себя вели. А сейчас через реальные факты, через следственные действия выявляется самое главное, что это носило плановый, целенаправленный характер. И фактически это было фабричное уничтожение людей через плановые, да, то есть через фабрики. И вспомните, ведь те концлагеря, которые создавались на нашей территории, они были построены как промышленность, то есть по массовому уничтожению людей.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема, еще одна дата. В воскресенье 10 мая Беларусь отметила день государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Вот такой торжественный ритуал чествования государственных символов в Беларуси. Действительно ярко, красочно. Напомню, по проспекту Победителей от стелы Минск, город-герой, площади государственного флага прошло торжественное шествие с самым большим флагом Беларуси. Мероприятия, конечно же, прошли во всех областных центрах Беларуси, в Минской области у Кургана Славы. Но вот в целом мы увидели, что действительно, опять же, отклик и у белорусского общества очень серьезный. Это касается, опять же, и участия людей, и социальные сети пестрят нашими государственными символами. И, конечно же, сейчас, на данном этапе, мы видим тоже, что государство уделяет этому очень большое внимание. Почему?
2: Да, мы тоже приняли участие в этом крайне важном мероприятии. Было очень много людей, да, несмотря на погоду, было настолько торжественное настроение. Мы шли, несли флаг, пели песни военных лет, гимн наш пели. И, знаете, оно, вот такое мероприятие, оно объединяет очень сильно, поднимает дух. Но в части вот государственных символов, почему это сейчас крайне важно? Наше сознание, да, сознание человека, сознание общества, оно думает ведь не цифрами и не буквами, а думает образами. Mm-hmm. Да, какие образы привносятся в сознание человека, те и доминируют у него. И наша задача, безусловно, делать так, чтобы наши государственные символы были самыми главными, да, символами, образами в сознании наших граждан. Почему? Потому что мы ведь без какой-либо пропаганды четко понимаем, что когда говорят про Беларусь, да, про сразу возникает символ нашего белорусского флага, и что еще возникает? Ощущение справедливости, да, добра, мира, развития, нормальной, хорошей, сильной экономики, да, нормальных заработных плат, наличие рабочих мест, да, стабильного общества, стабильного развития. И это крайне важно. Почему? Потому что сейчас коллективный Запад очень хорошо изучил теорию прикладной, изучил прикладную психологию, пытается навязывать свои образы. Как это навязывается? Мы видим, как они активно продвигают свои, те же торговые марки, да, бренды. Это же тоже символы. Mm-hmm. Да? А потом под эти символы что начинают продвигать? Политические символы, да, свастика, движения, другие флаги, да, атрибутика. И говорят, ну это, знаете, это же просто бренды, вот это просто, просто стиль, просто одежда, просто конфеты какие-нибудь. А на самом деле это как раз заход вот таких враждебных для нас символов. Поэтому защищать свои символы, защищать свою символику, это крайне важно. Мало того, что защищать на своей территории, важно ее популяризировать во всем мире и продвигать. Наша задача, чтобы наш белорусский флаг, да, пестрел и продвигался в каждом том регионе, континенте, где мы в том числе присутствуем. Присутствуем своими посольствами, своими компаниями. Mm-hmm. И для нас это становится, наверное, такой самой мощнейшей политической идеологией. Есть символ, есть наше присутствие, значит, и есть экономика в том числе.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Необходимо научить молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Об этом Александр Лукашенко заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы. Глава государства отметил: нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности. Попытки германских властей и руководства мемориальных комплексов не допустить белорусских дипломатов к участию в памятных мероприятиях, связанных с освобождением от фашизма, вызывают глубокое непонимание и возмущение. Об этом заявил замминистра иностранных дел Игорь Секрета в интервью одному из немецких изданий. Премьер-министр Александр Турчин рассказал о принципах поддержки белорусских предприятий. Он напомнил, что глава государства 5 мая провел совещание с руководством Совмина. В повестке были финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский». Министерство антимонопольного регулирования и торговли и такси договорились ограничить рост цен во время пиковых нагрузок. Подписано соответствующее соглашение. Например, во время экстремальной погоды диспетчеры обязуются ограничивать значение повышающего коэффициента к цене поездки уровнем не более 3, а также стимулировать таксистов и выводить на линию больше машин для удовлетворения спроса. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 10, в Гродно и Гомеле плюс 12, в Бресте плюс 14, в Витебске и Могилеве 11 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, а в Минске и Витебске плюс 14-16, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

разные пути, но ты сумеешь всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, следующая тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. Конечно же, касается энергоресурсов. Уже пишут о том, что конфликт на Ближнем Востоке рекордно быстро сокращает мировые запасы нефти. Вот так ли это и что происходит, чего ждать дальше? В этом же ключе, наверное, нужно поговорить и по поводу переговоров. Уже говорят о том, что переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе в Пакистане. Что происходит, чего ожидать в дальнейшем?
2: Ну, безусловно, мы видим, что те страны, которые, безусловно, на протяжении длительного периода времени накапливали свои резервы нефти, газа, в настоящее время для того, чтобы хоть как-то сдерживать инфляционные процессы у себя, в своих странах, в своих экономиках, вынуждены максимально использовать свои резервы. Эти резервы носят стратегический характер, в большей степени ориентированы как раз вот на такие ситуации нестабильности, но понятно, что резервы, они ограничены и исчерпываются, и в случае дальнейшего затягивания конфликта и наличия дефицита на рынке, на глобальном рынке нефти и газа, это может привести к катастрофической просто скачку, катастрофическому скачку цен на энергоресурсы. И те цифры, которые мы сейчас видим, это, в принципе, это цифры искусственные. Они сдерживаются всеми возможными способами для того, чтобы не вызвать паники на мировых рынках. Почему? Потому что в случае даже увеличения на 50% текущих цен на нефть, на газ, это приведет к потере доверия к Трампу и потере его политических позиций. И все это прекрасно понимают. Трамп спешит заключить так называемую там глобальную сделку с Ираном, но мы видим, что Иран понимает слабость Вашингтона, понимает слабость текущей администрации Белого дома и давит и продавливает свою позицию. Те предложения, которые были выдвинуты вот буквально в эту ночь со стороны Ирана, Трампом не были приняты. Он сказал, что это вообще неприемлемо. А Иран фактически продвигает свою линию о том, чтобы полностью прекратить любые санкции, любое давление, любые нападения на их сторону, но при этом не идет на поводу Соединенных Штатов Америки. Иран, Тегеран очень четко говорит, что те предложения, которые мы направили в адрес Белого дома, они отражают в первую очередь интересы иранского народа, а не интересы корпоративных политических кругов США. Это раздражает Трампа. Он понимает, что ключевых целей своих он не достигает, и давлением, ограничениями, какими-то манипуляциями. И понятно, что время играет не в пользу Трампа, потому что в скором времени промежуточные выборы в Конгресс. Высока вероятность, что республиканская партия проиграет и не получит большинство мест там. И как результат, как итог, Трамп может потерять свой президентский пост. И Иран текущую ситуацию понимает, играет против Трампа, против его администрации. Многие уже эксперты, аналитики в открытую говорят, что позиции Трампа слабеют с каждым разом, с каждым днем. Да, а Иран использует время в своих интересах. Как дальше будет развиваться ситуация? Понятно, что вооруженный конфликт, эскалация конфликта, они не выгодны всем странам Ближнего Востока. Не выгодны в том числе Соединенные Штаты Америки, потому что чем больше они ввязываются в конфликт, чем больше он разрастается, тем необходимо США все больше и больше ресурсов. И денег, и это увеличивает долги, это увеличивает и потери, колоссальные потери. Но главное, это удар по имиджу Соединенных Штатов Америки как самого главного монополиста и гегемона на планете Земля.
1: Кстати, да. Говоря опять же о том, что происходит в Европейском Союзе, около 20 миллионов человек в ФРГ рискуют столкнуться с отменой рейсов из-за нехватки керосина. То есть мы видим, что опять же ситуация, которая происходит в Ормузском проливе на энергорынках, она уже, ну скажем так, закручивает достаточно серьезно. Вот к чему может привести такая ситуация, если действительно вот риск, скажем так, с тем, риск, чтобы люди столкнутся с такой массовой ситуацией, как отмена рейсов, вот к чему это приведет? Ведь мы же знаем, что завязано все.
2: Ну, мы прекрасно понимаем, что если кто-то теряет, другая сторона где-то выигрывает. Понятно, что в случае банкротства ряда европейских авиакомпаний, их ниши будут заняты англосаксонскими корпорациями. И понятно, что если Европа получала нету своих энергоресурсов, с Россией они разорвали отношения, с Беларусью пытались там разорвать отношения, не получают всех энергоносителей от нас, от союзного государства. Они завязаны плотно на Ближний Восток. Любой кризис на Ближнем Востоке автоматически приводит к дефициту топлива у них внутри Евросоюза. И банкротство авиационных компаний европейских, это, в принципе, крайне выгодно будет британцам и американцам. Они займут ниши, потому что у британцев, у американцев есть топливо, есть свои энергетические компании, и все у них будет хорошо. И поэтому жалеть европейцев за их глупость, ну, наверное, не совсем правильно. А для европейских граждан политики из Брюсселя будут объяснять ситуацию тем, что это вынужденная мера, и, знаете, ну, меньше будете путешествовать, пересаживайтесь на велосипеды, больше здоровья у вас будет, правильно? Если вы привыкли к комфорту и быстрому перемещению, ну, ничего, надо вернуться к истокам. Это, они же в открытую это популяризируют сейчас, да, говорит, ну, идите, садитесь на велосипеды, ездите и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что это все-таки попытка хоть как-то удержать ситуацию и не привести к социальным бунтам внутри Европы.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что происходит в мировой экономике, внешние шоки пока не транслируются в экономику Беларуси. Об этом заявил председатель правления Национального банка нашей страны Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1». Вот почему так происходит? Почему действительно мы видим, что Европейский Союз страдает? Да вообще в целом в мире, опять же, мировые экономические процессы достаточно сложны. Почему Беларусь сейчас в выигрышной ситуации?
2: Мы соблюдаем, в первую очередь, основные законы классической экономики. Они заключаются в том, что для того, чтобы развивать национальное государство, обеспечивать стабильность финансов, в первую очередь, необходимо иметь доступ к относительно дешевым энергоносителям, иметь свое производство для насыщения своего внутреннего рынка своими товарами, услугами, и одновременно иметь огромный потенциал для экспорта товаров и услуг и зарабатывания денег на внешних рынках. Все эти условия мы соблюдаем. У нас очень сильный баланс, да, устойчивый баланс между производственной составляющей, финансовой составляющей, и как результат мы спокойно двигаемся в это неспокойное время, да, в эту период нестабильности. Поэтому мы очень плотно, да, взаимодействуем с Российской Федерацией, с союзным государством, развиваем свое экспортное присутствие на других регионах, да, Азиатско-Тихоокеанском, Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке. Мы прекрасно понимаем, что сейчас важно максимально сосредоточиться на повышении эффективности управления предприятиями, банками, снизить любые транзакционные издержки, убрать любой режим управленческих проволочек, бюрократию, и это еще больше повысит нашу эффективность и обеспечит рост благосостояния наших граждан.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был президент председатель правления Государственного общественного объединения Белорусское общество знания Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей, спасибо за яркий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Слушай свое родное.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы.

0: Необходимо научить молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Об этом Александр Лукашенко заявил в праздник 9 мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы. Глава государства отметил: нам, наследникам победителей, нельзя забывать, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны, подчеркнул белорусский лидер.
1: Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли. Хочу сказать всем, кто сегодня идет к мемориалам и памятным местам вместе с нашими ветеранами, всем ими, кто приводит с собой малышей, спасибо вам. Кто-то скажет, что погодой не повезло. Нет, нам очень повезло с погодой. Это хорошая погода. Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не оборвалась. Благодаря вам –

0: нашей общей памяти горит этот вечный огонь, символ великого подвига наших предков.
1: Попытки германских властей и руководства мемориальных комплексов не допустить белорусских дипломатов к участию в памятных мероприятиях, связанных с освобождением от фашизма, вызывают глубокое непонимание и возмущение. Об этом замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью одному из немецких изданий. По мнению замглавы МИД, такой подход опасен для будущего всей Европы, ведь именно замалчивание памяти и искажение истории ведут к героизации нацизма и попыткам возвращения к самым немыслимым методам установления господства. Игорь Секрета подчеркнул, что белорусским дипломатам не нужны ни приглашения, ни разрешения, чтобы достойно почтить память миллионов невинно погибших узников и тех, кто отдал свои жизни за их освобождение. Премьер-министр Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал о принципах поддержки белорусских предприятий. Он напомнил, что глава государства 5 мая провел совещание с руководством Совмина. В повестке были финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и Оршанского мясоконсервного комбината. Премьер-министр пояснил, что внесенные на рассмотрение главы государства документы не предполагали дополнительного выделения средств. Возникают ситуации, которые требуют оперативного вмешательства и реагирования. Для правительства главная задача – эффективная работа экономики. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и такси договорились ограничить рост цен во время пиковых нагрузок. Подписано соответствующее соглашение. Например, во время экстремальной погоды или при проведении крупных международных мероприятий диспетчеры обязуются ограничивать значение повышающего коэффициента к цене поездки уровнем не более 3, не повышать стоимость услуг по диспетчеризации для перевозчиков, а также стимулировать таксистов выводить на линию больше машин для удовлетворения спроса. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 10, в Гродно и Гомеле плюс 12, в Бресте плюс 14, в Витебске и Могилеве 11 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 14-16, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Как мне удается быть здоровой? Есть несколько правил. Во-первых, не ем хлеб. Вообще. Только овсянка с сырыми и вареными овощами или проросшие злаки. А во-вторых, никаких угощений после 15. При температуре выше 15 мороза добываю еду исключительно сама. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой бьюти-блог «Ваша утка».
2: Соблюдайте правила кормления водоплавающих птиц, иначе ваша помощь может принести им существенный вред.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Радио. Радио твоего дня.

0: Авторадио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Каждому хочется света, теплого взгляда, нежности фраз. Чем же сегодня согрета земля белорусская в нас? Мы люди этой светлой земли,

Александр Лукашенко традиционно в праздник 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. Глава государства в Минске возложил венок к монументу Победы. Президент и все участники церемонии почтили память павших героев. После речи главы государства церемония продолжилась исполнением государственного гимна Беларуси в сопровождении залпов артиллерийского салюта и торжественным маршем сводной роты почетного караула и оркестра Минской военной комендатуры. В завершение был исполнен музыкально-театрализованный номер «Память в наших голосах». Внешние шоки пока не транслируются в экономику Беларуси. Об этом заявил председатель правления Нацбанка. По словам Романа Головченко, в мировой экономике сегодня происходят следующие процессы. С одной стороны, по всем признакам должно наступать охлаждение на рынках, с другой – акции американского и азиатского фондовых рынков находятся на максимуме. Это говорит о том, что все рассчитывают на то, что будут преодолены текущие сложности, либо они будут восприниматься как данность. Поэтому глобально не видно ожидания замедления глобального экономического роста, заявил глава Нацбанка. Новое правило для водителей такси. С 5 октября вступит в силу норма, обязывающая заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не гражданско-правовые, как это часто делалось раньше. Кроме того, изменится внешний вид машин. Желтый фонарь на крыше теперь должен располагаться строго по центру, чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и вовремя его остановить. Эти меры призваны сделать рынок перевозок прозрачнее и безопаснее. В Беларуси

Сегодня стартует неделя «Все для семьи». До 15 мая можно будет получить консультации по вопросам назначения пенсии, пособий, семейного капитала, адресной социальной помощи, предоставления льгот для многодетных семей. Среди тем также трудовые отношения, охрана труда, занятость, медико-социальная помощь, совместное пребывание матери и ребенка в стационаре, диспансеризация детей и другие. Полный перечень номеров телефонов, дат и времени размещен на сайте Минтруда и Соцзащиты. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 10, в Гродно и Бресте плюс 14, в Гомеле плюс 13, в Витебске 9 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 14-16, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

Государственная программа вооружения на 2026-2030 годы и гособоронзаказ стали темой совещания у Александра Лукашенко. Президент подчеркнул, что правительством подготовлены проекты документа. В связи с этим белорусский лидер обозначил ключевые темы, как отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки, разработки какого вооружения в программе предпочтительно для повышения боевого потенциала войск. При этом, подчеркнул глава государства, все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной. В продолжении темы на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа Александр Лукашенко заявил, что Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Глава государства обозначил важность такой темы, как уровень технической оснащенности по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящую пятилетку. Можно констатировать, что принимаемые меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боеготовном состоянии, заявил Александр Лукашенко. Бронирование туров – индивидуальный маршрут. Туристические информационные центры Минской области расширяют сервис. Они будут открыты по субботам и воскресеньям. Набирает обороты перечень инвестпроектов «Туристический потенциал», который позволяет инвестору получить льготные кредитные ресурсы. В список включен 21 проект. Среди ключевых – создание глэмпинг-центра в Березинском районе, расширение кемпингов на Вилейском водохранилище, а также строительство гостиничных комплексов и объектов придорожного сервиса в Несвеже. Дирекция Славянского базара объявила старт аккредитации для представителей СМИ и блогеров. Заявки от белорусских СМИ принимаются до 15 июня, от иностранных – до 11 июня. Подробности и порядок аккредитации можно

узнать на сайтах фестиваля Мининформа и МИД. В прошлом году мероприятия и события фестиваля освещали около 500 журналистов из 9 стран, в том числе представители 33 белорусских СМИ и 44 зарубежных. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 12, в Могилеве и Витебске плюс 13, в Гродно плюс 15, в Бресте плюс 18, в Гомеле 14 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 14-16, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Give you my

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 13 мая. Мемориальный комплекс «Тростенец». Открытие выставки в 12:00 в Белорусском государственном экономическом университете.
1: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему распространение хантавируса вызвало тревогу, какой суперфуд у большинства белорусов буквально под ногами и чем опасен ополаскиватель для рта, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Громкая история с распространением хантавируса сперва напоминала сюжеты с первых недель ковида. Круизный лайнер, изоляция, эвакуация больных. Власти нескольких стран ищут пассажиров, которые успели сойти на берег. 2 мая о кластере тяжелых респираторных заболеваний сообщила Всемирная организация здравоохранения. На самом деле хантавирусы не один вирус, а целая группа давно известных вирусов, которые обычно живут в популяциях грызунов. Человек чаще всего заражается не от другого человека, а когда вдыхает частицы пыли, загрязненной мочой, пометом или слюной инфицированных мышей и крыс. Специфического одобренного лечения и вакцины от хантавирусной инфекции пока нет. Врачи лечат осложнения, дыхательную недостаточность, нарушение работы сердца, почек и шок. Опасность южноамериканского вида хантавируса в том, что он действительно может передаваться от человека к человеку. Но и тут паниковать не стоит. Ситуация не похожа на ковидную. ВОЗ оценивает риск для населения мира как низкий и пишет, что такая передача остается редкой и обычно связана с тесным или длительным контактом, например, в семье или между близкими людьми. Популярные сегодня пенки и ополаскиватели для полости рта, которые обещают быстрое, свежее дыхание и очищение зубов. Без щетки на деле не столь безобидные и эффективные, утверждают стоматологи. При частом использовании они вызывают сухость во рту, а в сухой среде активно размножаются вредные бактерии. Кроме того, пенки и ополаскиватели нарушают баланс микроорганизмов, уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, которые защищают зубы. Эмаль они не укрепляют и запах не устраняют, только маскируют. Медики напоминают, что нормальная гигиена предполагает чистку щеткой и пастой утром и вечером. Ну а пенкой можно воспользоваться лишь в дороге, когда нет условий для обычной чистки, но при первой же возможности лучше вернуться к щетке. Одуванчик – незаслуженно забытое растение, которое ценится не только за вкус, но и за полезные свойства. Растения использовали в пищу и в лечебных целях еще с древних времен. Несмотря на свою простую внешность, одуванчик оказывает благоприятное воздействие на весь организм, поддерживает работу почек, обладает мочегонным эффектом, положительно влияет на пищеварительную систему, помогает обмену веществ и укрепляет иммунитет. Кроме того, одуванчик содержит витамины, в том числе группы В. Цветки одуванчика используют в выпечке и в десертах, например, добавляют в кексы или применяют для украшения блюд. Листья хорошо подходят для салатов. Их можно сочетать с рукколой, шпинатом, белой фасолью, авокадо, бобовыми, свеклой, кабачками и орехами. Правда, людям с камнями в почках следует быть осторожнее. В больших количествах одуванчик способен стимулировать движение камней. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. На повестке дня обороноспособность нашего государства и прежде всего развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. Президент напомнил, что в начале этого года Госсекретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом госконтроля по его поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Сегодня обсуждается уровень технической оснащенности армии по результатам выполнения госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы и задачи в этой области на предстоящую пятилетку. В продолжении темы на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа Александр Лукашенко заявил, что Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Президент обратил внимание, что основной акцент в предыдущей программе был сделан на укреплении боеспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Глава государства также отметил, что для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Строительство подземного перехода под улицей Орловской к Национальному историческому музею в Минске выходит на завершающий этап. Уже собраны металлические конструкции входных групп, ведется их остекление и облицовка ступеней. Пол будет из натурального камня гранита. В самое ближайшее время начнется его укладка. Это второй подземный переход, который возводят без изменения схемы движения транспорта. Первый проект был успешно реализован на пересечении проспекта Независимости с улицами Туровского и Калиновского. Прямой авиарейс свяжет Минск и Чебоксары с 15 июня. Планируется, что полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Расстояние между Минском и Чебоксарами составляет около 1300 километров. Город находится в 600 километрах от Москвы и стоит на правом берегу Волги. И о погоде: сейчас в Минске плюс 12, в Могилеве плюс 14, в Витебске плюс 13, в Бресте плюс 19, в Гродно и Гомеле 16 тепла. Сегодня днем в Гродно и Гомеле ожидается плюс 18-20, в Минске и Витебске плюс 14-16, в Бресте плюс 21-23, в Могилеве 15-17 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин о попытках фальсификации итогов Великой Отечественной войны.
2: Мы на стороне добра, и в этом не может быть никаких сомнений. Достаточно взглянуть в глаза ветеранам, достаточно посмотреть документальные кадры, достаточно почитать газеты тех дней. Вот у нас вышла «Историческая среда» на СБТВ сейчас, где рассказывается, как 9 мая 1945 года Минск, вся Белорусская Советская Социалистическая Республика, как и весь советский народ, да и весь мир тогда отмечали этот великий праздник. 8 мая вся БССР жила, уже знали, что будет победа. И вот 9 мая раздаются звонки в ночью, не спал город ночью. И 2 мая раздается голос Левитана о том, что Великая Отечественная война, которую вел советский народ, победоносно завершена, гитлеровская Германия капитулировала. Все! Минск, просто разрушенный Минск. Вы представьте себе, что такое Минск тогда представлял. Людям негде было отметить праздник. Собирались на проходных заводах. Вот завод Кирова работал. Над Минском в 8 утра пролетели самолеты и разбросали 9 тысяч листовок, что победа наступила. Салют стал раздаваться с утра, вечером был артиллерийский. Люди сами высаживали деревья. Целые сады фруктовые тогда были посажены, яблони. Вот у нас сохранилось воспоминание Аллея Победы. Не только яблони, разные деревья сажали. Аллея Победы была посажена в ботаническом саду. Вот такой был праздник. Был объявлен выходным днем, потому что это было народное торжество, избавление от зла, победы над абсолютным злом. И только так мы и можем воспринимать. И то, что мы сейчас делаем, оставив правду, это только маленькая толика того великого дела, того великого подвига, который совершили наши предки. Наш долг – отстоять эту правду.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 13 мая. Мемориальный комплекс «Тростенец». Открытие выставки в 12:00 в Белорусском государственном экономическом университете.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин о приговоре Зиглингу, который Беларусь направляет в ФРГ.
2: История – это не набор каких-то событий прошлого, которые представляются для нас как некие сказки, мифы и предания. История – это некрасивое и увлекательное чтиво, пусть даже нравоучительное. Mm-hmm. История – это связь прошлого и настоящего. Только так она и может восприниматься, если это подлинная история. Для этого мы и изучаем ее. И, безусловно, история Великой Отечественной войны как подвига, которым мы гордимся, так и преступлений, за которые, которые должны быть оценены соответствующим образом и за которые должны нести ответственность, в том числе и те страны, представители которых или политические силы, представители которых совершали эти преступления, и эти страны, либо эти политические силы не покаялись должным образом. Я считаю, что Германия, например, свою вину не искупила. А Украина, скажем, давайте прямо говорить, страна, которая, будучи Советской Республикой, вместе с нами вошла в число победителей, сейчас от этой роли страны-победительницы отказывается. Это ведь не просто так, что там праздники пересмотрели, еще что-то сделали. Еще, начиная с Ющенко, особенно при Порошенко и при Зеленском этот процесс продолжился, Украина фактически отказалась от своего статуса республики-победительницы. Потому что она перечеркивает советское прошлое, потому что она возвеличивает тех людей, кто сотрудничал с гитлеровскими оккупантами, признает их героем. Это чревато очень серьезными последствиями и, опять-таки, является частью украинской трагедии.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа Радио. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Глава государства обозначил важность такой темы, как уровень технической оснащенности армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на текущую пятилетку.
1: Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем.
0: Сегодня на заседании 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва Игорь Брилевич избран на должность заместителя председателя Совета Республики. Его кандидатуру выдвинул председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. Избрание проходило путем тайного голосования, по результатам которого кандидатура Игоря Брилевича была поддержана большинством голосов. Свыше 4000 гектаров картофеля посадили аграрии Минской области. Это более 63% от плана. Как уточнили в Минском облисполкоме, в центральном регионе посеяно больше всего яровых культур и кукурузы, а также посажено картофеля. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минской области приводит свежие данные. В регионе уже посеяно 83% от плана яровых культур, а также 75% от плана кукурузы. Продолжается работа по овощным культурам. В летний оздоровительный период в этом году в Минске будут работать 417 детских лагерей. На поддержку материально-технической базы в этом году выделено 2,5 миллиона белорусских рублей из городского бюджета, а собственники лагерей планируют направить более 13,5 миллионов белорусских рублей. Чтобы сохранить объемы оздоровления на уровне прошлого года, часть лагерей перейдет на пятисменный режим работы. В летний период стоимость путевки составит примерно 930-950 белорусских рублей. Государственная дотация составляет 302 рубля на 15 дней в загородном лагере и 127 рублей в лагере с дневным пребыванием. До открытия первой смены осталось 3 недели. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 12, в Гомеле и Гродно плюс 14, в Бресте плюс 16. Завтра в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске 20-22 со знаком плюс, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза. В Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей «Альфа».

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Apple работает над пространственным iPhone. Noize представила умные часы Noize Fit Halo 3. И Rolnie показала Vista View. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Samsung работает над голографическим дисплеем для смартфонов, который может использоваться в предполагаемом пространственном iPhone. По слухам, это новое поколение 3D-дисплеев без очков. Система отслеживания взгляда работает вместе с технологией, перенаправляющей свет по нужным углам. В AMOLED-панель встроен наноструктурированный голографический слой, благодаря которому изображение выглядит объемным. Отдельный алгоритм позволяет рассматривать объекты со всех сторон при наклоне смартфона. Проект находится на раннем этапе, поэтому появление таких смартфонов ожидается не раньше 2030 года. Компания Noize анонсировала новые смарт-часы Halo 3, сделав ставку на сочетание классического дизайна и функции искусственного интеллекта. Устройство выполнено в корпусе с круглым циферблатом. Часы получили платформу Noize AI Pro, которая поддерживает голосовые команды, запись и автоматическую расшифровку голосовых заметок в текст. Также система может генерировать персонализированные обои и выдавать утренние сводки о сне, активности и состоянии здоровья пользователя. Дополнительно предусмотрены умные уведомления для Android, включая коды подтверждения, данные о доставках и поездках. Смарт-часы защищены от воды до 10 метров и способны работать до 7 дней без подзарядки. Компания Rolnie представила новые умные очки Vista View AI Smart Glasses, которые ориентированы на спортсменов, путешественников и любителей активного отдыха. Устройство сочетает функции камеры, гарнитуры и ИИ-помощника от OpenAI для распознавания объектов и перевода речи в реальном времени. Для сохранения фото и видео предусмотрено 32 гигабайта встроенной флеш-памяти. Также устройство получило поляризированные линзы с многослойным покрытием, уменьшающие блики и повышающие комфорт при ярком солнце. Аккумулятор емкостью 300 мАч обеспечивает до 50 минут непрерывной видеосъемки, до 10 часов прослушивания музыки и до 120 часов работы в режиме ожидания. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

слушаешь Альфа-Радио. Альфа-Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Президент также отметил, что в начале года по его поручению Государственным секретариатом Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля проводилась комплексная проверка вооруженных сил. Глава государства подчеркнул, что его интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси. Александр Лукашенко согласился с подходами к государственной программе вооружения на 2026-2030 годы. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у главы государства. Госпрограмма вооружения – это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, отметил Виктор Хренин. При этом он подчеркнул, что важно соблюдать принцип разумной достаточности, чтобы ни в коем случае не поставить экономику в зависимость от военно-промышленного комплексом. Индия заинтересована в увеличении поставок в Беларусь морепродуктов. Об этом сообщил журналистам в Минске по итогам B2B-встречи делегации Управления по развитию экспорта морепродуктов Индии с белорусскими деловыми кругами чрезвычайный полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь Ашок Кумар. В настоящее время прямые поставки такой продукции из Индии в Беларусь составляют 2 миллиона долларов. К этой цифре еще нужно добавить 8 миллионов долларов. Это морепродукты, которые сначала поступают в Россию. Мы хотим увеличить в течение нескольких лет долю прямых поставок до 5 миллионов долларов, отметил Ашок Кумар. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – это основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка» и «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 11, в Могилеве плюс 12, в Гомеле и Гродно 14 градусов тепла, в Бресте плюс 15. Завтра в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременные дожди, лишь в Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему распространение хантавируса вызвало тревогу, какой суперфуд у большинства белорусов буквально под ногами и чем опасен ополаскиватель для рта, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Громкая история с распространением хантавируса сперва напоминала сюжеты с первых недель ковида. Круизный лайнер, изоляция, эвакуация больных. Власти нескольких стран ищут пассажиров, которые успели сойти на берег. 2 мая о кластере тяжелых респираторных заболеваний сообщила Всемирная организация здравоохранения. На самом деле хантавирусы не один вирус, а целая группа давно известных вирусов, которые обычно живут в популяциях грызунов. Человек чаще всего заражается не от другого человека, а когда вдыхает частицы пыли, загрязненной мочой, пометом или слюной инфицированных мышей и крыс. Специфического одобренного лечения и вакцины от хантавирусной инфекции пока нет. Врачи лечат осложнения, дыхательную недостаточность, нарушение работы сердца, почек и шок. Опасность южноамериканского вида хантавируса в том, что он действительно может передаваться от человека к человеку. Но и тут паниковать не стоит. Ситуация не похожа на ковидную. ВОЗ оценивает риск для населения мира как низкий и пишет, что такая передача остается редкой и обычно связана с тесным или длительным контактом, например, в семье или между близкими людьми. Популярные сегодня пенки и ополаскиватели для полости рта, которые обещают быстрое, свежее дыхание и очищение зубов. Без щетки на деле не столь безобидные и эффективные, утверждают стоматологи. При частом использовании они вызывают сухость во рту, а в сухой среде активно размножаются вредные бактерии. Кроме того, пенки и ополаскиватели нарушают баланс микроорганизмов, уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, которые защищают зубы. Эмаль они не укрепляют и запах не устраняют, только маскируют. Медики напоминают, что нормальная гигиена предполагает чистку щеткой и пастой утром и вечером. Ну а пенкой можно воспользоваться лишь в дороге, когда нет условий для обычной чистки, но при первой же возможности лучше вернуться к щетке. Одуванчик – незаслуженно забытое растение, которое ценится не только за вкус, но и за полезные свойства. Растения использовали в пищу и в лечебных целях еще с древних времен. Несмотря на свою простую внешность, одуванчик оказывает благоприятное воздействие на весь организм, поддерживает работу почек, обладает мочегонным эффектом, положительно влияет на пищеварительную систему, помогает обмену веществ и укрепляет иммунитет. Кроме того, одуванчик содержит витамины, в том числе группы В. Цветки одуванчика используют в выпечке и в десертах, например, добавляют в кексы или применяют для украшения блюд. Листья хорошо подходят для салатов. Их можно сочетать с рукколой, шпинатом, белой фасолью, авокадо, бобовыми, свеклой, кабачками и орехами. Правда, людям с камнями в почках следует быть осторожнее. В больших количествах одуванчик способен стимулировать движение камней. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Беларусь повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Об этом президент Беларуси заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Глава государства обозначил важность такой темы, как уровень технической оснащенности армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на текущую пятилетку. Президент обратил внимание, что основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление боеспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
1: Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшена экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси.
0: Вооруженные силы заинтересованы в получении самого современного вооружения, и отечественный военно-промышленный комплекс над этим работает. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. По итогам совещания у главы государства, до 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. И, конечно, будем работать над сокращением срока производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований, отметил Дмитрий Пантус. Второй международно-правовой форум Содружества независимых государств, международно-правовой диалог в СНГ, традиции сотрудничества и ответ на вызовы времени пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к 35-летию СНГ 13 и 14 мая в Минске. Свое участие в форуме подтвердили около 70 делегатов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, представляющие органы государственного управления, научно-академические сообщества, международные организации, а также практикующие юристы-международники из государств, участников СНГ. Столичные транспортники с 12 по 15 мая обеспечат курсирование дополнительных маршрутных автобусов к Минскому международному выставочному центру в дни работы выставки здравоохранения Беларуси. Это автобус номер 912Э и номер 962Э. С актуальным расписанием движения можно ознакомиться в разделе расписания городских и пригородных маршрутов на сайте Минск-Транса в день совершения поездки. Напомню, 31-я международная специализированная выставка здравоохранения Беларуси пройдет с 12 по 15 мая в Минском международном выставочном центре. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 12, в Гомеле и Гродно плюс 14, в Бресте плюс 16. Завтра в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске 20-22 со знаком плюс. В Могилеве от 22 до 24 градусов тепла, в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
0: Новости технологий. 16+.
3: Здравствуйте. Apple работает над пространственным iPhone. Noize представила умные часы Noize Fit Halo 3. И Realme показала Vista View. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Samsung работает над голографическим дисплеем для смартфонов, который может использоваться в предполагаемом пространственном iPhone. По слухам, это новое поколение 3D-дисплеев без очков. Система отслеживания взгляда работает вместе с технологией, перенаправляющей свет по нужным углам. В AMOLED-панель встроен наноструктурированный голографический слой, благодаря которому изображение выглядит объемным. Отдельный алгоритм позволяет рассматривать объекты со всех сторон при наклоне смартфона. Проект находится на раннем этапе, поэтому появление таких смартфонов ожидается не раньше 2030 года. Компания Noize анонсировала новые смарт-часы Halo 3, сделав ставку на сочетание классического дизайна и функций искусственного интеллекта. Устройство выполнено в корпусе с круглым циферблатом. Часы получили платформу Noize AI Pro, которая поддерживает голосовые команды, запись и автоматическую расшифровку голосовых заметок в текст. Также система может генерировать персонализированные обои и выдавать утренние сводки о сне, активности и состоянии здоровья пользователя. Дополнительно предусмотрены уведомления для Android, включая коды подтверждения, данные о доставках и поездках. Смарт-часы защищены от воды до 10 метров и способны работать до 7 дней без подзарядки. Компания Realme представила новые умные очки Vista View AI Smart Glasses, которые ориентированы на спортсменов, путешественников и любителей активного отдыха. Устройство сочетает функции камеры, гарнитуры и ИИ-помощника от OpenAI для распознавания объектов и перевода речи в реальном времени. Для сохранения фото и видео предусмотрено 32 гигабайта встроенной флеш-памяти. Также устройство получило поляризированные линзы с многослойным покрытием, уменьшающие блики и повышающие комфорт при ярком солнце. Аккумулятор емкостью 300 мАч обеспечивает до 50 минут непрерывной видеосъемки, до 10 часов прослушивания музыки и до 120 часов работы в режиме ожидания. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. На Орловской появился подземный переход, построенный закрытым способом. В Беларуси пройдет горячая линия по ремонту дорог. И в Минске меняют схему движения из-за строительства метро. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На улице Орловской в Минске завершается строительство нового подземного перехода, который станет частью инфраструктуры возле Национального исторического музея. Особенность объекта в том, что его возводят закрытым способом, без изменения схемы движения транспорта. Так что водители не ощутили никаких неудобств из-за стройки. Это уже второй подобный проект в столице. Первый такой переход метростроевцы построили на пересечении проспекта Независимости с улицами Туровского и Калиновского. Тогда работу удалось завершить за 8 месяцев вместо нормативных 15, после чего технологию рекомендовали к более широкому применению. Сейчас на объекте на Орловской смонтированы металлические конструкции входных групп. Рабочие выполняют облицовку ступеней гранитом, а также устанавливают лифтовое оборудование. Прокладка инженерных коммуникаций уже завершена. Новый подземный переход обеспечит удобный и безопасный доступ к Национальному историческому музею, строительство которого продолжается. В Минске на проспекте Машерова на участке от улицы Богдановича до улицы Даумана изменена организация дорожного движения. Ограничения связаны со строительством метро. Как сообщили в ГАИ Минска, корректировки затрагивают движение транспорта в обоих направлениях. Кроме того, количество полос на этом участке сократилось с 3 до 2. Водителей просят учитывать эти изменения при планировании маршрута и быть внимательными в зоне проведения работ. Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам ремонта и содержания республиканских и местных автодорог. Каждый может сообщить о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия после зимы, о некачественном ремонте дорог, о мусоре вдоль трассы на обочинах и о ненадлежащем содержании прилегающих к дорогам территорий. Сообщения будут принимать завтра по короткому номеру 191 с 9:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Кроме того, информацию можно отправить через чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: 2025 годы, а также задачи в этой области на текущую пятилетку.
1: Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии. Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения на 26-30 годы и государственного оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск?
0: Совет Республики на заседании 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва одобрил ратификацию ряда соглашений по вопросам международной деятельности. Эти документы касаются отношений с Иорданией, Оманом, Мьянмой, Индонезией. Регулируют также различные сферы деятельности, избежание двойного налогообложения с Иорданией, автомобильные перевозки с Оманом, отмену виз с Мьянмой. Отдельно выделено соглашение между Евразийским экономическим союзом и Индонезии о режиме свободной торговли. Отмечено, что Беларусь последовательно продвигает линию на выстраивание режима свободной торговли со странами дальней дуги. Индия заинтересована в увеличении поставок в Беларусь морепродуктов. Об этом сообщил журналистам в Минске по итогам B2B-встречи делегации Управления по развитию экспорта морепродуктов Индии с белорусскими деловыми кругами чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь Ашок Кумар. В настоящее время прямые поставки такой продукции из Индии в Беларусь составляют 2 миллиона долларов. К этой цифре еще нужно добавить 8 миллионов долларов. Это морепродукты, которые сначала поступают в Россию. Мы хотим увеличить в течение нескольких лет долю прямых поставок до 5 миллионов долларов, отметил Ашок Кумар. Минсельхозпрод выходит за пределы павильонов международной специализированной выставки «Белагро-2026». Сельхозтехника будет продемонстрирована в реальных полевых условиях. Это нововведение позволит зарубежным делегациям увидеть реальные возможности белорусского машиностроения в работе. На демонстрационной площадке будет представлена широкая линейка техники для различных этапов сельскохозяйственного производства. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 11, в Могилеве плюс 12, в Гомеле и Гродно плюс 13, в Бресте плюс 15. Завтра в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза. В Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Алексей Авдонин объяснил, почему важно защищать и популяризировать государственные символы.
2: Мы тоже приняли участие в этом крайне важном мероприятии. Было очень много людей, да, несмотря на погоду, было настолько торжественное настроение. Мы шли, несли флаг, пели песни военных лет, гимн наш пели. И, знаете, оно, вот такое мероприятие, оно объединяет очень сильно, поднимает дух. Но в части вот государственных символов, почему это сейчас крайне важно? Наше сознание, да, сознание человека, сознание общества, оно думает ведь не цифрами и не буквами, а думает образами. Mm-hmm. Да, какие образы привносятся в сознание человека, те и доминируют у него. И наша задача, безусловно, делать так, чтобы наши государственные символы были самыми главными, да, символами, образами в сознании наших граждан. Почему? Потому что мы ведь без какой-либо пропаганды четко понимаем, что когда говорят про Беларусь, да, про сразу возникает символ нашего белорусского флага, и что еще возникает? Ощущение справедливости, да, добра, мира, развития, нормальной, хорошей, сильной экономики, да, нормальных заработных плат, наличие рабочих мест, да, стабильного общества, стабильного развития. И это крайне важно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Алексей Авдонин пояснил, в чем важность уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
3: Безусловно, вот это направление по изучению, да, в рамках уголовных дел тех бесчинств, которые творили фашистские подразделения, их пособники на территории Беларуси, оно в первую очередь даже в большей степени не связано с прошлым как таковым. Прошлое изучается, да, в рамках следственных действий. Изучается, устанавливаются факты, виновные, сам ход событий, но это важно для нашего будущего. В первую очередь, почему? Потому что таким образом мы нашим детям, нашей молодежи в открытую, на фактах показываем, что творили, ну, так называемые просветленные европейцы на нашей территории. Mm-hmm. Да? И как результат, естественно, верить Западу, коллективному Западу, в их идеях евроинтеграции, некого оазиса просто нельзя. Понимаете? У них, у этих политических корпоративных элит до сих пор сохраняется идея о том, что они сверхлюди, а мы унтерменшины, недолюди. А значит, нас можно в свободном режиме уничтожать. И самое главное, обратите внимание, то есть весь геноцид, который творился на нашей территории, он носил массовый характер. Это не вылазки, знаете, немцев в отношении тех или иных каких-то населенных пунктов или партизанских отрядов, которые, ну, как-то плохо себя вели. А то некоторые так и в открытую заявляли раньше. Немцы почему вас били? А потому что вы плохо себя вели. А сейчас через реальные факты, через следственные действия выявляется самое главное, что это носило плановый, целенаправленный характер. И фактически это было фабричное уничтожение людей через плановые, да, то есть через фабрики. И вспомните, ведь те концлагеря, которые создавались на нашей территории, они были построены как промышленность, то есть по массовому уничтожению людей.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Алексей Авдонин рассказал о том, благодаря чему Беларусь справляется с внешними шоками.
2: Мы соблюдаем, в первую очередь, основные законы классической экономики. Они заключаются в том, что для того, чтобы развивать национальное государство, обеспечивать стабильность финансов, в первую очередь, необходимо иметь доступ к относительно дешевым энергоносителям, иметь свое производство для насыщения своего внутреннего рынка своими товарами, услугами, и одновременно иметь огромный потенциал для экспорта товаров и услуг и зарабатывания денег на внешних рынках. Все эти условия мы соблюдаем. У нас очень сильный баланс, да, устойчивый баланс между производственной составляющей, финансовой составляющей, и как результат мы спокойно двигаемся в это неспокойное время, да, в эту период нестабильности. Поэтому мы очень плотно, да, взаимодействуем с Российской Федерацией, союзным государством, развиваем свое экспортное присутствие на других регионах, да, Азиатско-Тихоокеанском, Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке. Мы прекрасно понимаем, что сейчас важно максимально сосредоточиться на повышении эффективности управления предприятиями, банками, снизить любые транзакционные издержки, убрать любой режим управленческих проволочек, бюрократию, и это еще больше повысит нашу эффективность и обеспечит рост благосостояния наших граждан.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я,

0: производством государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. На повестке дня обороноспособность нашего государства и прежде всего развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. Президент напомнил, что в начале этого года Госсекретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом госконтроля по его поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси.
1: Ну, если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: Президент обратил внимание, что основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление боеспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
1: Воинские части поставлены и эксплуатируются. Новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Ну, это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
0: Президент подчеркнул, что правительством подготовлены проекты государственной программы вооружения на 2026-2030 годы и государственного оборонного заказа.
1: Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этом их интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
2: Факты на стол.
0: По итогам совещания у главы государства

0: Государство министра обороны Виктор Хренин рассказал журналистам, что президент согласился с подходами к государственной программе вооружения на 2026-2030 годы.
1: Это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса. Это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, а не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе. Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
0: Комментируя итоги совещания у президента, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус сообщил, что к 2030 году планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения.
2: Сегодня у главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов и рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексы, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Это важно.
0: С 16 января в Беларуси по поручению президента проводилась масштабная проверка вооруженных сил. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя Минобороны и Генштаб. Были поставлены конкретные цели – увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носили внезапный характер. Президент подписывал распоряжение под грифом «Секретно», в котором был указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета Безопасности получал закрытый пакет с документом и выезжал в определенную главой государства воинскую часть. По поручению белорусского лидера к проведению проверки также был привлечен председатель комитета госконтроля. Александр Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады госсекретаря Совета Безопасности. 13 февраля главнокомандующий решил лично проверить боеготовность войск и утром абсолютно неожиданно прибыл на 227-й полигон Северо-Западного оперативного командования в Борисовском районе. Александр Лукашенко посетил командно-наблюдательный пункт 339-го отдельного механизированного батальона в районе сосредоточения. Побывал в блиндаже, где размещается личный состав, пообщался с военнослужащими, а затем наблюдал на стрельбище за контрольными занятиями по огневой подготовке. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
3: Хроника событий на Альфа-Радио. Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио твоего дня.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 13 мая. Мемориальный комплекс «Тростенец». Открытие выставки в 12:00 в Белорусском государственном экономическом университете.
1: Реклама.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. На повестке дня обороноспособность нашего государства и прежде всего развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. Президент подчеркнул, что правительством подготовлены проекты государственной программы вооружения на 2026-2030 годы и государственного оборонного заказа. В связи с этим он поинтересовался, как военные оценивают указанные документы в плане укрепления обороноспособности государства. При этом, подчеркнул президент, все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сегодня после совещания у президента по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа рассказал,

вооружения на 2026-2030 годы. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сегодня провел совещание по вопросу создания холдинга сельскохозяйственного машиностроения на базе ведущих предприятий отрасли. В состав холдинга запланировано включение ведущих предприятий сельхозмашиностроения, открытых акционерных обществ, управляющая компания холдинга «Литсельмаш», управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» и управляющая компания холдинга «Минский моторный завод». Создание холдинга позволит объединить всех производителей под одним брендом, в перспективе повысить узнаваемость техники на экспортных рынках. Прямой рейс свяжет Минск и Чебоксары. Авиасообщение будет запущено с 15 июня. Перелеты будет осуществлять компания «Аэрофлот». Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской Республики. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,78 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 10, в Гомеле и Гродно плюс 11, в Бресте плюс 12. Завтра в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза. В Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы, живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 13 мая. Мемориальный комплекс «Тростенец». Открытие выставки в 12:00 в Белорусском государственном экономическом университете.

0: Альфа-радио. Белорусская музыка.
1: Мы улетаем, мы расстаемся, не грусти. Увы, я знаю, что нам не по пути, нам не по пути. Мы улетаем, мы расстаемся, как друзья. Но точно знаем, что встретились не зря.

Наши жизни сложные, решения возможные. Мы пытаемся с тобой найти. Видишь, солнце светится, значит, все изменится. И ты сегодня тоже не грусти. Мы улетаем, мы расстаемся, всем пока. Я точно знаю,

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Глава государства предложил участникам обсудить уровень технической оснащенности белорусской армии по результатам выполнения госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на текущий пятилетний период. В этой связи глава государства высказался о важности оснащения войск современным вооружением.
2: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля, по моему поручению, проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Ну, если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важно.

0: то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: Президент высказался о результатах госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы и о том, на что следует обратить внимание в новой программе.
0: Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшена экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Ну, это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, чтобы выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии. Правительством подготовлены проекты очередной госпрограммы вооружения – на 26-30 годы и государственного оборонного заказа на это время. Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, вот это их интересы мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих в документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
1: Президент поддержал предложение по государственной программе вооружения на 26-30 годы. Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин после совещания у главы государства. По его словам, на встрече обсудили необходимые виды вооружений для страны и подходы к развитию армии. Виктор Хренин отметил, что программа служит инструментом реализации плана строительства вооруженных сил. Также он подчеркнул необходимость соблюдать принцип разумной достаточности, чтобы развитие оборонной сферы не создавало чрезмерной нагрузки на экономику.
2: Мы сегодня доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там, к 100%,

0: Ну, я считаю, что, что у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять, это тоже важно, а не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе. Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы, это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить, это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
1: Как сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, акцент смещен в сторону разумной достаточности и самостоятельных разработок. Среди ключевых задач – развитие собственных компетенций и дальнейшая реализация программы ракетостроения.
2: Сегодня у главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов и рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года, и конкретно гособоронзаказом на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения. И мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексы, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и КПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
3: Картина дня.
1: Игорь Брилевич избран заместителем председателя Совета Республики. Такое решение принято в результате тайного голосования на заседании 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. До нынешнего времени Игорь Брилевич работал заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству. Ранее занимавший пост заместителя председателя Совета Республики Владислав Татаринович освобожден от должности в связи с назначением министром финансов Беларуси. Пакет законопроекта на рассмотрение 4-й сессии Совета Республики. В повестке 17 вопросов, среди которых рассмотрение 14 законопроектов. Один из них о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Работа над ним велась более 5 лет. Проанализирован международный опыт. Документ определяет условия ведения бизнеса, а также меры, направленные на защиту интересов граждан и государства в целом. Изменения призваны навести порядок в реестре юрлиц, рассказал член Совета Республики Роман Бродов.
4: Будут устраняться разного рода злоупотреблений, когда юридическое лицо злоупотребляло возможностью многократной подачи заявлений о ликвидации, тем самым приостанавливая исполнительное производство и так далее. Мы устраняем лазейки в сфере тех отношений, когда юридическое лицо могло закрыть, прекратить свою деятельность, не выплатив заработную плату и при этом зарегистрировать новое. Будет отдельным образом вестись реестр кредиторов с тем, чтобы понимать, какие долги остались и с кого спрашивать, если они возникают на момент ликвидации и так далее. В целом законопроект весьма позитивный, очень важный, и я считаю, что он отвечает полностью требованиям главы государства о выстраивании современной, эффективной и прозрачной системы государственной регистрации субъектов.
1: Часть рассмотренных вопросов касается новаций, которые позволят Беларуси укрепить позиции в отношениях с дружественными странами и интеграционными объединениями. В частности, во взаимоотношениях с Иорданией речь идет об отмене двойного налогообложения. В области автомобильных перевозок упрощается сотрудничество с Оманом. Что касается Мьянмы, речь об отмене виз. Также важное новшество. Режим свободной торговли предусматривает соглашение с Евразийским экономическим союзом и Индонезией, отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Сергей Олейник.
5: Беларусь последовательно продвигает линию на выстраивание режимов свободной торговли со странами дальней дуги. Вы знаете, что в период председательствования Беларуси в ЕАЭС было подписано 3 таких соглашения, и сегодня мы завершаем процесс ратификации соглашения с Индонезией. Индонезия – крупнейшая страна Юго-Восточной Азии с огромным потенциалом, с огромным рынком. Стоит сказать только, что наш товарооборот за год практически удвоился и сегодня составляет порядка полумиллиарда долларов США.
1: На противодействие транснациональной преступности направлено соглашение между правоохранительными органами в рамках СНГ. Также на одобрение вынесен ряд соглашений, которые касаются вопросов трудовой миграции и взаимодействия правоохранительных органов. Соглашение с Пакистаном будет регулировать и создавать прозрачную систему контроля трудовой миграции. Ранее депутаты Палаты представителей приняли в одном чтении проект закона о ратификации меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства. Чтобы сделать процесс трудоустройства граждан наших стран прозрачным и контролируемым со стороны государственных органов, необходимо создать основу для обмена информацией о трудовом законодательстве, требованиях к квалификации и актуальных вакансиях. В этих целях был подписан международный договор. Его цель – установление конкретного механизма для сотрудничества и эффективного процесса отправки квалифицированных пакистанских работников в Республику Беларусь, а также членов их семей. Меморандум определяет порядок въезда и выезда трудящихся мигрантов, а также обязательства направляющего агентства по отбору и направлению квалифицированных трудящихся мигрантов из Исламской Республики Пакистан в Беларусь. Детали рассказала депутат Палаты представителей Галина Беляева.
6: Ратификация меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Исламской Республики Пакистан по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства позволит создать хорошие условия для прямого взаимодействия наших профильных ведомств, а также упростит процесс поиска необходимых квалифицированных кадров, поможет более оперативно обмениваться информацией в области законодательства, а также свободных вакансий, что в свою очередь будет способствовать более эффективному восполнению дефицита трудовых кадров в конкретных отраслях экономики нашей страны. В нашей стране на данный момент 140 тысяч вакансий, 60% из них рабочих профессий. Что касается граждан Пакистана, то они работают в сфере строительства, питания, торговли. И принятие данного меморандума, в свою очередь, поможет сделать процесс поиска необходимых квалифицированных кадров, процесс трудоустройства более организованным, более прозрачным и контролируемым со стороны органов государственной власти. Эта организованность будет проявляться в контроле за квалификацией приезжающих граждан, в знании языка для того, чтобы приезжающие могли более успешно адаптироваться в нашем обществе. Кроме того, и будет организован контроль для того, чтобы и права трудовых мигрантов не нарушались, и в то же время, чтобы у нас было понимание, что человек приехал с определенной целью, и эта цель – внесение своего вклада в экономику нашей страны.
1: Бизнес Беларуси и Индии заинтересован в реализации совместных проектов в сфере поставок морепродуктов. В Минске состоялась встреча представителей отечественных деловых кругов с делегацией Управления по развитию экспорта морепродуктов Индии. В состав иностранной делегации вошли представители 12 компаний. Это ведущие производители морепродуктов, которые заинтересованы в расширении своего присутствия на белорусском рынке. Стороны прорабатывают вопрос создания прямого маршрута для транспортировки рыбы и морепродуктов. Новый логистический коридор свяжет Индию и Беларусь напрямую, отметила зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская.
7: Мы с Индией работаем очень плотно, и торгово-промышленная палата. В прошлом году мы провели порядка 10 мероприятий. Практически каждый месяц у нас были какие-то совместные мероприятия. В этом году мы уже 5 мероприятий провели. Совершенно недавно мы провели бизнес-форум по фармацевтике. И вот сейчас мы точечно ищем новые точки соприкосновения. Мы являемся поставщиками, в том числе на экспортном направлении, достаточно хорошего качества морепродукты, переработка. Поэтому, конечно, нашим индийским коллегам тема морепродуктов, которой сегодня встреча посвящена, очень интересна.
1: По данным индийской стороны, сейчас прямой экспорт составляет около 2 миллионов долларов. Еще значительные объемы идут через Россию. В перспективе планируется довести прямые поставки до 4-5 миллионов долларов и расширить ассортимент за счет рыбы, креветок, моллюсков и полуфабрикатов. Беларусь традиционно поставляет в Индию калийные удобрения, тяжелую технику и продукцию химической промышленности. В свою очередь, индийские партнеры обеспечивают наш рынок высококачественными медикаментами, текстилем, чаем и морепродуктами. Очередной совместный белорусско-индийский бизнес-форум состоится в середине июля в Мумбаи. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и диспетчеры такси договорились ограничить рост цен во время пиковых нагрузок. Подписано соответствующее соглашение. Документ затронул компании, которые суммарно занимают более 90% рынка. Отныне, во время экстремальной погоды, например, или при проведении крупных международных мероприятий, диспетчеры обязуются, во-первых, ограничивать значение повышающего коэффициента к цене поездки уровнем не более 3, не повышать стоимость услуг по диспетчеризации для перевозчиков, а еще стимулировать таксистов выводить на линию больше машин для удовлетворения спроса, рассказала начальник отдела МАРТ Екатерина Тиханчук.
8: МАРТ неоднократно проводил встречу с представителями диспетчеров такси для того, чтобы урегулировать данную ситуацию. И результатом этих встреч как раз-таки стало подписание соглашения о социально ответственном поведении диспетчеров такси. Данное соглашение подписали 3 крупных субъекта, которые занимают суммарно более 90% соответствующего рынка. И цель этого соглашения – это прежде всего соблюдение баланса интересов всех сторон, как пассажиров, так и диспетчеров и перевозчиков.
1: При этом соглашение остается открытым, к нему можно присоединиться, если другие диспетчеры такси также готовы взять на себя аналогичные обязательства.
3: Картина дня.
1: Визит премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву 9 мая спровоцировал серьезный конфликт с Брюсселем. Поездка может обернуться для Братиславы потерей значительной части финансирования со стороны Евросоюза. Из-за мощного давления словацкий премьер вынужден был отказаться от посещения Парада Победы. Тем не менее, избежать скандала не удалось. Острое недовольство западных чиновников вызвали заявление Фицу, что он категорически отвергает создание нового железного занавеса между Евросоюзом и Россией. Помимо Брюсселя, в адрес Братиславы угрозами сыплет и Берлин. Канцлер Германии Мерц заявил, что Фицо из-за его визита в Москву ждет серьезный разговор. Прибалтийские итоги 9 мая. 4 задержанных, 98 административных процессов в Латвии. Трактовка полиции, прославление военной агрессии и нарушение общественного порядка. Большая часть дел связана с публикациями и действиями в интернете, а также с нарушениями в общественных местах. При этом, отмечают правоохранители, общее число административных процессов увеличится, поскольку продолжается проверка нарушений в цифровой среде. Отличились и немцы. Берлинская полиция во время праздничных мероприятий задержала 25 человек. Аресты связаны с нарушением запрета на использование советской и российской символики вблизи воинских мемориалов и исполнение песен военных лет. Латвия намерена увеличить военную мощь только за счет союзников. Страна готова принять на своей территории больше американских солдат. Об этом сообщила глава латвийского МИД. Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о том, что готов сократить военный контингент в Европе и выведет из Германии более 5000 военнослужащих. О своем горячем желании принять этих солдат заявили в Риге. Там считают, что это значительно усилит как обороноспособность страны, так и восточного фланга НАТО. Правда, за то, чтобы принять американский контингент у себя, Латвии придется вступить в острую конкурентную борьбу с соседней Литвой и Польшей, которые также проявляют желание разместить в своих странах военнослужащих США. В качестве весомого аргумента в пользу своей кандидатуры Рига намерена представить Вашингтону тот факт, что Латвия, являясь членом НАТО, один из самых ярых сторонников США в Европе, и она увеличила свои расходы на оборону до 5% от объема ВВП, как того и требовал Трамп. В Польше раскрыта масштабная сеть махинаций в оборонном секторе. Она затронула стратегические военные объекты страны. Прокуратура предъявила официальное обвинение руководству военного госпиталя в Щецине и командованию 15-го военно-экономического подразделения. Следствие установило, что в период с конца 24 по начало 2025 года высокопоставленные офицеры фальсифицировали результаты тендеров. По данным польских надзорных органов, фигуранты действовали в составе организованной группы, распределяя госконтракты в интересах аффилированных лиц. Масштаб нарушений подтверждает системный характер коррупции в силовых структурах Польши. В Карибском бассейне готовится новая эскалация. Резко возросло количество разведывательных полетов ВВС США у берегов Кубы, сообщает CNN. С февраля военные совершили не менее 25 вылетов с использованием самолетов и БПЛА. Большинство из них вблизи двух крупнейших городов страны – Гаваны и Сантьяго-де-Куба. В некоторых случаях самолеты и дроны подлетали на расстояние до 40 миль от побережья. До февраля подобные полеты были крайне редкими. Увеличение их количества совпадает с усилением риторики Трампа против острова Свободы. Эксперты проводят прямые параллели с событиями в Венесуэле и Иране. Именно такие массированные вылеты разведки всегда предшествовали военным операциям Вашингтона.
3: Картина дня.
1: Строительство подземного перехода под улицей Орловской к Национальному историческому музею в Минске находится на финальной стадии. Об этом сообщает Минскстрой. Уже установлены металлические конструкции входов, идет остекление, облицовка гранитом и монтаж лифтов. Инженерные сети завершены. Стены, отделанные керамогранитом, вскоре начнется укладка гранитного пола. В Минскстрое отметили, что переход строят без перекрытия движения транспорта, по аналогии с проектом на проспекте Независимости, который ранее был реализован в сокращенные сроки. С 11 по 15 мая в Беларуси проходит неделя консультирования «Все для семьи». Ежедневно с 9 часов до 10:30 прямые телефонные линии проводят Министерство здравоохранения, а также учреждения и фонды социальной защиты. Граждане могут оперативно получить консультации по вопросам назначения пенсий и пособий, трудовых отношений, медико-социальной помощи, диспансеризации детей и другим темам. Рассказала начальник управления Минтруда и соцзащиты Светлана Белаш.
9: Для удобства граждан в системе Министерства труда и социальной защиты консультирование организовано по единому городскому номеру 371-03-71. Наиболее востребованы в рамках Дня семьи вопросы по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, по назначению семейного капитала и досрочному использованию средств, по вопросам гарантий льгот в сфере трудовых отношений и пенсионного обеспечения, адресной помощи, по охране труда, по занятости населения.
1: Акция приурочена к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Ранее подобные прямые линии работали всего один день, но из-за большого количества поступающих звонков сейчас срок их проведения увеличили. Мошенники обманули минского школьника, но не смогли провести его отца. Известно, что подросток попался на удочку аферистов о якобы замене домофона, после чего его запугали, представившись сотрудниками Белгия и спецслужб. Восьмиклассник поверил звонившим. Он нашел дома 4600 долларов и около 6000 рублей. Все деньги мальчишка на улице передал незнакомцу, которого считал курьером Нацбанка. После этого аферисты вновь позвонили школьнику и попросили дать трубку родителям. Аферисты попытались обмануть главу семьи и просили не обращаться в милицию, но мужчина не поверил и позвонил по телефону 102. Подробности рассказал начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Минска Сергей Кухарчик.
10: Благодаря быстрому обращению сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали курьера. При нем были обнаружены и изъяты деньги обманутого школьника. Оказалось, что 19-летний минчанин также был обманут по схеме замены домофона и успел забрать деньги у двух других мужчин, после чего отвез их в общую и передал еще одному курьеру. Проверка продолжается. Устанавливаются иные участники преступной схемы. Милиция напоминает, В Беларуси процедура декларирования не проводится через посредников и тем более через курьеров Национального банка. Если вас по телефону заставляют задекларировать сбережения или отдать их на инкассацию, то незамедлительно положите трубку и обратитесь в милицию по телефону 102.
1: Напомню, в Беларуси работает сайт проверь.бел со сведениями об аккаунтах мошенников в соцсетях и мессенджерах. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
11: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Полин Прибев на Альфа-радио. В России мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельцев вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. О недостатке внимания спели голосы с места.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.

0: радио твоего дня.
1: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает. Выжигание травы – преступление против природы. Весенние палы сухой травы обедняют почву, уничтожают насекомых, мелких животных и гнезда птиц, а также влекут за собой наложение штрафа до 40 базовых величин.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

радио твоего дня. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции. Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. Игорь Брилевич избран на должность заместителя председателя Совета Республики. Беларусь укрепляет туристическое сотрудничество с КНР. В Пекине прошла встреча посла Беларуси с ведущими китайскими туркомпаниями.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. На повестке дня обороноспособность нашего государства и прежде всего развитие военно-промышленного комплекса на предстоящую пятилетку. Президент напомнил, что в начале этого года госсекретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом госконтроля по его поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси.
2: Ну, если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Сегодня мы обсудим, как я уже сказал, не менее важную тему – уровень технической оснащенности нашей армии по результатам выполнения государственной программы вооружения прошедшей пятилетки 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящее. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну

0: боеспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
1: Воинские части поставлены и эксплуатируются новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Важно, что выполнение программы позволило нам за 5 лет повысить удельный вес современных образцов вооруженных сил 45%, а доля ежегодно обновляемых увеличивалась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение, военную технику в боеготовом состоянии.
0: Президент подчеркнул, что правительством подготовлены проекты государственной программы вооружения на 2026-2030 годы и государственного оборонного заказа.
1: Мы должны сегодня, обсудив проект программы, принять решение. Если мы принимаем решение, я подпишу эту программу. Хотел бы услышать, как военные, в этих интересах мы делаем, оценивают эти документы в плане укрепления обороноспособности нашего государства. Как в этих документах отражены вопросы оснащения войск современными средствами с учетом существующих и зарождающихся новых военных угроз, а также результатов проведенной проверки. Учтены ли предложения других силовых ведомств? Разработки какого вооружения в программе отданы предпочтения для повышения боевого потенциала войск? При этом все и все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной.
2: Факты на стол.
0: По итогам совещания у главы государства министр обороны Виктор Хренин рассказал журналистам, что президент согласился с подходами к государственной программе вооружения на 2026-2030 годы.
3: Это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса. Это сведено в едино. Определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, а не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе. Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
0: Комментируя итоги совещания у президента, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус сообщил, что к 2030 году планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения.
4: Сегодня у главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственного программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения. И мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы

0: ракетостроения, запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Это важно.
2: С 16 января в Беларуси по поручению президента проводилась масштабная проверка вооруженных сил. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя Минобороны и Генштаб. Были поставлены конкретные цели – увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носили внезапный характер. Президент подписывал распоряжение под грифом «Секретно», в котором был указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета Безопасности получал закрытый пакет с документом и выезжал в определенную главой государства воинскую часть. По поручению белорусского лидера к проведению проверки также был привлечен председатель комитета госконтроля. Александр Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады госсекретаря Совета Безопасности. 13 февраля главнокомандующий решил лично проверить боеготовность войск и утром абсолютно неожиданно прибыл на 227-й полигон северо-западного оперативного командования в Борисовском районе. Александр Лукашенко посетил командно-наблюдательный пункт 339-го отдельного механизированного батальона в районе сосредоточения. Побывал в блиндаже, где размещается личный состав, пообщался с военнослужащими, а затем наблюдал на стрельбище за контрольными занятиями по огневой подготовке. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.

Альфа Радио. Хиты на каждый день.

0: Beautiful.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Минске плюс 20-22, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле плюс 23-25. В Гродно, Бресте и Гомеле сильный ливень, возможно гроза, в Минске и Гомеле кратковременный дождь, лишь в Могилеве без существенных осадков.